з мазку, а хто е рендлен син, өзел ма ойнуттан син, өзел ма ойнуттан син, эх магатки юба, тайз музыка туба, өзел ма ойнуттан син.